Иосиф, и ми избавиц, но един дух не казва мания, примейскеши не боя. А парламенту еште, милу еште, ще не пазвеште пе ной.